0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду у столицы Турции Анкары просякнулся саммит НАТО, на яким сярод іншага абмяркоўвалася и пытанне завершения войны в Украине.
2: Одним из выников встречи Трампа и Зеленского стало решение США выдать Украине лицензию на вытворчасть ракет «Патриот». До того ж, президент США подтвердил готовность американской дипломаты вернуться до украинского питания.
1: У свою чергу тема перамоваў па Украіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Путіна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Путін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТО ў Анкары? Ну і ці ёсць усё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага проекта «Рераша» Кирыла Рогова.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. И, но действительно, мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и, учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея – сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением, хотя бы в каком-то виде его заключить, до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство – это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере. И они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
4: Июля,
3: там.
4: Да, абсолютно то
3: июля,
4: же самое.
3: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться на земле. Можно очень сильно менять ситуацию без продвижения

0: на земле. И Зеленский, и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта – это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта – это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдет на сделку, якую ему пропонуют?
0: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
2: Хорошо, хорошо.
0: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
2: Да.
0: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
2: Зачем?
0: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности, ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда, ту перспективу, когда российские баллистические ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор, и как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше, поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака имеет как бы целью проверить вот эту возможности этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
3: Вы слухали российского политолога Кирилла Рогова, який прокоментовал шансы Украины и России домовиться об мире.
1: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: КДБ признав экстремистским формированием украинский проект «Фабрика новин». Распочатая специальная вытворчасть у дочинения до Андрея Суши, который вылетел из Беларуси на мотопараплане. За липень краины у развязу зафиксировали больше за 800 спробов порушения межи с боку Беларуси.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Комитет Державной безпеки признал экстремистским формированием украинский проект «Фабрика новин», выникая из обновленного 8 липня спису на сайте Министерства внутренних справ. Свержается, что до проекта имеют дочинение Ростислав Буняк, Юрий Бибик и Евгения Кутнова. На сайте проекта отзначается, что «Фабрика новин» – частка проекта «Платформа», створенного Буняком и его командой. Платформа – агрегатор информационно-новинного контента об Украине и свете. На YouTube-канале проекту «Фабрика новин» подписано больше за 4 миллиона человек. У перелику экстремистских формирований и экстремистских организаций, которые КДБ и МУС в Беларуси ведут с вересня 2021 года, теперь 374 позиции. Реальная их колькость 358, поскольку некоторые сгадываются двойчу в разном контексте. До медиасферы относятся 61. Одна из их. Распочатая специальная вытворчасть у дочинения до Андрея Суши, который вылетел из Беларуси на мотопараплане. Вытворчасть у справе 48-годового Суши началась 8 липня. Его виноватят у темнику дотычности до экстремистской деятельности, образил Лукашенко незаконным пересечением державной межи. Про это поведомляет следственный комитет. Обвинувачанаму пропонована з'явиться у Ленинский районный отдел следственного комитета по городе Минску. Андрей Суша у летку 2021 года с причины политично мотивованного криминального переследу пересек белорусско-литовскую межу, пролетевши на мотопараплане каля 60 километров, после чего сдался полиции у Литве. У Белоруссийской области позбавлены воли за коррупцию два керующие супрацовники. У Барановичах приговорены до позбавления воли на 3,5 года ведущий инженер. Ему так само призначены штраф у 13,5 тысяч рублей с позбавлением права занимать полные посады на термин 5 годов. Огульная сумма хабару склала 13,5 тысяч рублей, поведомляет Генеральная прокуратура. А кроме того, у Белоруссии суд приговорил начальника водопроводно-канализации на господарки одного из предприемств до заключения на 2,5 года и штрафу по мере 22,5 тысячи рублей. Он так само позбавлен права занимать некоторые посады на 5-годовый термин. Как поведомляет агентство «Позерк», оба брали незаконную знагороду подчас выбору поставщиков обсталявания и комплектующих. Предприемства, на яких працевали фигуранты, не называются. 809 спробов порушения межи с боку Беларуси зафиксировали за первый тыдень липня соседние краины у развязу, сведчит проведенный позерком анализ оперативных известок их помежных служб. 777 спробов, або 96% огульной колькости, пришлось на Латвию, 19 на Литву, 13 на Польшу. У статистичном вымерении активность мигрантов, которые спробуют трапить свой развяз през Беларусь, выросла у больше чем полтора раза у поравнении с первым тыднем червеня. Миграционный кризис на меже Беларуси и крайне у развязу протягивается известно 2021 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Больше новина вы знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніцай воблачна з невялікімі праясненнямі, днём воблачна і ападкі дажджу. 11-12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 14-15 градусаў цепла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацією.
2: Сьогодні четвер, 9 день липня. Інформаційно-музичний ефір «Раніца з рацією». У студії Михайло Андрасюк і буду з вами до 10 білоруського, до 9 години польського часу.

0: Граница с грацией.
1: А на гадзіннику уже полова на восьмую в Беларуси, полова на сьомую в Польше. На беларуска-польским помеже в облачном, махчимые опадки дождю, 11-12 градусов на данный момент, а днем максимально не шмат теплей, 14-15 градусов прогнозуют синоптики. Вечер заходний 4 в порывах до 12 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Яна Запольская, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Реформа охови здоров'я у Польщі. Міністр охови здоров'я Яланта Собіранська-Гренда представила план змінення у системі охови здоров'я. Найпершу рад планує увести ліміти на індивідуальні заробки. Пропонована вихідна ставка складе до 240 злотих брута за годину. Будуть обмежовані видатки шпиталів на заробки, які зараз складають у середньому 82% від їх агульного бюджету. Уводять заборона на заключение контрактов про так званые суполки, усе домовые шпиталёв станут публичными. Медицинский работник будет обязан працовать минимум на половину ставки у одном шпитале. Для працы у інших установах спотребится згода основного працедавца. Плануется так само развитие сетки повятовых центров здоровья, каб забеспечить лечение пациентов по месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1 мільярд. 1,866 мільйонів доларів. Караев признал нестачу рабочих рук. Старшиня Гарадзенского областного выконкома Юрий Караев заявил про готовность принять невеликую колькость працавитых и непетушчих мигрантов из Узбекистана для працы у сельской господарцы. И он отзначил, что в регионе назирается дефицит працовной силы на вёсках, у той час, як во Узбекистане бракуя працы. Поводля Караева, працовные мигранты у аграрном секторе отримливают 2,5-3 тысячи рублей у месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельництво мигрантами. При этом узбекский бок готовы инвестовать у белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и наладживать прямые связи без посредников. Депресивные регионы подтримают за кошт бюджетных трансфертов. Шерах регионов Витебщины и Могилевщины отримает додатковые державные сродки. Говорка идея про паудньово-усходнюю частку Могилевской в области и Витебское поозерье. Гэты регионы отримают гроши с республиканского бюджету, дякуючи яким смогут оплатить до 35% выдатков под час реализации инвестиционных проектов за кошт кредитов Банку развития. Стверджается, что указ дасть махчимость сформировать сприяльные умовы для дальнейшего развития этих регионов, створения на их территории новых предприемств и вытворчеств для реализации новых инвестиционных проектов. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 78 грошов, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 87 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 59 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радіорацыя. Белосток, Гародня 98.1. Берасці 99.2.
1: Раніца з рацыяй і 4 хвіліны пра жыццё беларускай дыяспары ў Польшчы, а больш дакладна ў польскім горадзе Катавіцы. Сумесныя пікнікі, паходы ў горы, канцэрты, вырашэнне легалізацыйных пытанняў. Гэта ўсё самыя важныя накірункі дзейнасці для прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў польскім горадзе Катавіца, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
2: Концом весны и початком лета мы протягиваем сутракаться группы белорусов у Катовицах на разные активности. Вот с опошнего мы разом ходили выкладовцы польской мовы у горы. Гульный поход, такие 10 человек на протягу целого дня. Мы доведывались про регион Силезийский, про горы, которые тут есть. Злазили разом на малую и великую Чантурию у страны. Вельми добро побавили час, як просто по-приятельску, так и у носинах научитель и учень у плане польской мовы. Было вельми шмат практики, причем вельми житевой практики. Обмерковывались разные питания, як некие бытовые, так и больше связанные с бизнесом, податками, некими ощадженными эмеритурами, пенсиями и так далее. Вельми продуктивная была встреча, все вернулись с гор, вельми задовольные, насыщенные природой и новыми ведами.
3: А как зараз как раз выглядит это неформальное супольное жизнь белоруса в городе и является вось новое место для регулярных сборов? Может крышечку подробязнее про эти горы могли бы расповести?
2: У гор мы ходили разом с такой

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубиш правды.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла сегодня Гаагскую декларацию, у якой згадывается Беларусь. По выниках 33-й сессии, что завершается 8 липеня. А кроме того, принята особная резолюция по ситуации в Беларуси. Парламентская ассамблея закликала державы члены АБСЕ узмацнить экономичный, политичный и дипломатичный натиск на Россию, Беларусь и іншие державы, которые подтримливают узброенную агрессию России супраць Украины. С метой поглыбить изоляцию державы-агрессора и перешкоджать обыходу санкций. Беларусь так само закликали спынить поддержку российской агрессии и спынить переслед активистов, журналистов, правооборонцев и молоди. Резолюция, присвеченная Беларуси, мая назву «Ситуация Беларуси в контексте региональной безпеки, транснациональных репрессий и правов человека». У документе говорится, что Беларусь при режиме Лукашенко больше не является фактором стабильности в регионе, а уявляет собой крыницу погрозов региональной безпеки в зоне АБСЕ. Так само констатуется, что Лукашенко протягивает гибридные инструменты

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Девятая в Беларуси, восьмая в Польше.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Политутека Ча Дмитрия Скиндзерова Литва может позбавить политичного притулку и депортовать в Беларусь. У Канюки запрашивают на 20-й показ спектаклю «Беженцы 1915».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Минск сгадали, как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвященной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи АБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы, однако лечатся важными политичными рекомендациями для национальных парламентов и урадов. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе на 33-й штогадовой сессии в Гаазе ухвалила Великую Гаазскую декларацию об безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жорсткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Отметно, что в резолюциях называют штучный интеллект махчимой зброей о кибервойне, подкресливают погрозы критичной инфраструктуры в Европе, застерегают на конт демократичного откату в регионе и онлайн-радикализации молоди, признают кризис с финансованием самой АБСЕ и восприманием ейной потребности. У парламентской ассамблеи АБСЕ побач с дейной официальной белорусской делегацией, призначенной уладами Лукашенки, дейничая делегация белорусских демократичных силов, якую примают на наивысшем узровне. Белорусского политутекача, бизнесмена Дмитрия Скиндзерова, Литва планує позбавить політичного притулку і депортувати в Білорусь, не глядячи на 12 кримінальних справ, заведених там на його. На думку бізнесмена, це відбувається з-за його публічної критики офісу Світлани Тихановської.
4: Світлани Тихановської, які вдруг возле неї внезапно з'явилися. І вияснилось, що це все люди, які борються з Лукашенко вже некоторі по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала.
3: Каил Пархимович, департамент иммиграции Литвы, коли дослал поведомление, не указал причины, по яких он избирается позбавить политичного притулку Дмитрия.
5: Возможно, это угроза.
6: Сказали, что признана угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
5: То есть они могут даже и не объяснять.
6: Я оценку не хотел, я не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Бизнесмена Дмитрия Скиндзерова станет ведома в пятницу 10 липня. Лукашенко сменил одного из наместников министра обороны. На такую посаду назначен генерал-майор Владимир Белый. Указ Александр Лукашенко подписал 8 липня. Ранее Белый займал посаду начальника Головного управления боевой подрыхтовки Узброенных сил. Еще одним указом генерал-майор Александр Навуменко, який працевал с липня 2024 года наместником министра обороны, вызволены от посады и звольнены с военной службы у запасы с правом ношения военной формы одения и знаков отрознения. У министра обороны Виктора Хренина 4 наместники, усе яны мають звание генерал-майора. Подляша. 10 липня у вёсцы Канюки отбудется 20-й показ спектаклю «Беженцы 1915» Варшавского баетеатру. Постановка расповедает про лёс жыхароў сходних территорий Польши, якіх у 1915 годзе царскія ўлады змусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыбы Расіі. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік адзначае, што канюкі – асаблівае месца для гэтай гісторыі, бо памяць пра бежанства захоўваецца ў многіх мясцовых сем'ях. Ён запрашае усіх жадаючых далучыцца да паказу.
7: А 10-го вельмі важнае падажэнне мы будзем іграць на вольным паветры ў саміх канюках для унука нашага героя Лявоня. Владзімір Наўмюк, усім на падляшчы вядомы беларус Разьбяш, яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломце, дзе яго дзед уплываў на
3: спектакль, створаны камандай беларускіх і польскіх творцаў, а прадусаваў яго БАІ тэатр, калектыў беларускіх тэатральных дзеячаў, які працуе ў Варшаве. У пастаноўцы гучаць беларуская, польская, расійская мовы і дыялекты беларусаў падляшша. Пачатак паказу ў канюках 10 ліпеня о 20 гадзіне. Ганаровым гледачом стане народны майстар Уладзімір Наўмюк, унук аднаго з герояў спектаклю Лявона Наўмюка. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна сіноптыкі прагназуюць 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і таксама дажджліва, тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Русь у парламентской ассамблеи ОБСЕ. У нас был сайд-эвент 5 липеня. Приезжала Светлана Тихановская с командой. Было шмат делегатов. И вось на этом сайд-эвенте была подписана декларация об створении группы сябров. И ее подписали 37 парламентаров из 17 краин. Ну и зараз эта декларация открытая до долучения. Тому мы далей працуем с делегатами, каб яны так само долучались. Другое – это сустреча с президентом ПАРЕ и с генеральным секретаром. Там так само обмяковывали, как далее будет працевать наша делегация. Зараз у нас статус, мы это называем теневая делегация, але больш стабильный статус, как, например, это зроблено у парламентской ассамблеи Рады Европы. Третье, это згадки у финальной декларации сессии. То есть это такая, как годовая программа по сутности ОБСЕ. И Беларусь там згадывалась резолюции третьего комитета, это по демократии, о правах человека и гуманитарных пытаниях, там был особный пункт про необходимость вызволения политзняволенных. И так само есть особная резолюция, которая вот заявляется часткой этой декларации. Это по ситуации у Беларуси в контексте безопасности, транснациональных репрессий и правов человека. И вот, как можно судить за назвы, да, там говорка про то, как режим Лукашенко створяет погрозы безопасности и Украине, и соседним краинам, в том ліку про міграційний кризис, польоти дронів і так далі. А гэта питання визволення політзняволених і так само закранається ситуація білорусів у заміжі і підкреслюється, що для їх треба особний статус, тому що гэта не звичайні емігранти, а по сутності гэта масова еміграція у сувязі з порушеннями права чоловіка і транснаціональними репресіями.
1: Александра, а ці може бути некое практичне применення гэтых резолюцій у складі декларації ОБСЄ? Ці можуть прийняти некі конкретні міри у дачині до офіційної Беларусі?
0: У гэтых декларацій і резолюцій нема ніякого обов'язкового діяння, як і у більшості таких міжнародних документів, але далі гэта залежить від того, як демократичні сили будуть використовувати гэтыя документи, да? То есть заўсёды з імі можна приходзіць да своїх парламентароў, працаваць з тими парламентарами, які вже є падтримані, потому что она была подтримана одиноголосно делегатами краин у парламентской ассамблеи ОБСЕ, можно далее працевать по всех этих пытаниях.
1: Вот, например, практичное применение такого положения. Когда, например, загадываются заправды у резолюции белорусы у выгнании, и у документе особо говорится про документы, легальный статус и базовые правы, то как это можно, например, выкористать Красной Рады АПК у Содинности надалей?
0: Ну, это завсёды заявлялось одним из приоритетов и международной комиссии минулой каденции, и мое особисто, это пытание легализации, безпеки и мобильности белорусов. И мы уже працуем, например, у ПАРЕ была резолюция люксембургские решения, у которых было прописано конкретные рекомендации, как решать проблемы белорусов у замежи. И вот сейчас мы можем працевать и по этому документу, так само с парламентарами у разных краинах. То, что могут делать парламенты, это они могут, по-перше, удокладнять и изменять законы, а они могут делать парламентские слухания, запрашать у тебя лику туды представников миграции, ти внутренних справов и представников диаспоры, инициировать публичное такое обмеркование по проблемам белорусов у замежи. Уже есть такие шмат позитивных выников и прикладов. Например, у Швеции парламент вельми моцно был включен у пытания выдачи утекатства белорусам и контактовал и инициировал там лику слухания за отделом миграции Швеции.
1: Ну, все это белорусам у нас не будет сприять.
0: Так. Так, конечно, это просто вот еще один механизм, на который завсёды можно спосылаться. Там перелічаны у тым ліку демократичные силы, да, и офис Светланы Тихановской, и объединенный переходный кабинет, и координационная рада, как такие структуры демократичных сил. И, отповедно, что когда представники этих сил приходят до парламента, ці до урана, конечно, вот группа, якая створена, группа сябров белорусов, это мы одразу имеем такий механизм, постоянно так стало деючи у парламентской ассамблеи. У нас у планах контактовать, передавать контакты этих парламентаров тим диаспоральным организациям, например, такие працуют непосредственно у краинах, ладить брифинги, максимально совместные заявы, презентации того же пашпорта Новой Беларуси.
1: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў выгнання, рэзалюцыя задымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што ў прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Фельетон Рации.
2: Паливный кризис у России, обумовленный масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацовчие заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе про пустый бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарэння Филимонов закликал людей не стварать запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зразумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области усё скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Яго подобрал экипаж ДАИ. Питання, ці забрали б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатора заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі. Альбо можна згадаць стары добры спосаб – перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнул новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. Правооборонцы надали статус былой политвязни 40 белорусам. Система охраны здоровья у Польши ждут великие измены.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: На штогадовой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у Гаазе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. 8 липня резолюция по Беларуси вошла в текст выниковой декларации парламентской ассамблеи ОБСЕ и за ее проголосовали на пленарном посиджении. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали, цитата, «крыницей погрозов региональной безпеки». Документы звертают увагу на выкористание территории Беларуси в войне России супрать Украины, гибридные атаки супрать соседних краин, удел режима незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри краины и транснациональный переслед белорусов за межой. У резолюции сгадываются транснациональные репрессии с боку владов Беларуси, утемнику переслед, заполохвание и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Правооборонная супольность Беларуси 8 липня приняла заяву, якой запотребовала полную реабилитацию 40 человек, позбавленных воли за ожыццяўленне свободы выказывания меркаванняў и свободы сходов. По разных причинах эти люди не имели статуса политизневоленных подчас своего изневоления, але не глядячи на это, правооборонцы в заяве надают им статус былых политвязняў. Министерство внутренних справ и держпропаганда обвинователи украинские и польские спецслужбы в вырабе и контрабанде наркотиков в рамках так званой гибридной войны. Аби функционирование в Польше нескольких лабораторий по вырабе танных синтетичных наркотиков для поставок в Россию през Беларусь, рассказал неназванный оперативный сотрудник МУС у сюжете АНТ, который вышел в эфир 8 липня. По свержении особы, чье имя и посада не называются, внешность прихованная, голос изменены, вырабы наркотичных сродков, цитата, курируются украинскими и польскими спецслужбами, а охувают вытворчасть небы военные Украины. По воде слова анонима, наркотики доставляются с Польши в Литву, а оттуда перекидываются в Беларусь на поветранных шарах, а затем отправляются в Россию автотранспортом. Организация совместного вольного часу, походы у горы и концерты вызначены основными накірунками працы беларускай суполки у польскім городе Катавіце. При гэтым працягваецца аказвацца практычная дапамога у вырашэнні легалізацыйных пытанняў, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
4: У горы мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Полечка, это полька, девчина проводит бесплатные лекции в формате speaking club. Такие встречи тягнутся в початку вересня и вот до початку червеня. 22 червеня уже было опущенное в этом году. Была встреча, можно сказать, что такая выпускная встреча будет на наступном году. На наступный год уже сберутся новые люди.
3: Дмитрий Галямов додал, что белорусская диаспора у Катавицах активна. Організує культурні зустрічі, мовні курси і творчі майстерні. Так само активісти суполки ладять сумісні інтеграційні мероприємства з місцевими організаціями і допомагають новим емігрантам у адаптації. Міністр охорони здоров'я Ялянта Собіранська-Гренда представила плани змінення у системі охорони здоров'я у Польщі. Найперш, урад планує увести ліміти на індивідуальні заробки. Пропонована выгодная ставка складает до 240 злотых брутто за годину. Будут обмежеваны выдатки шпиталя на заробки, которые сейчас складают в среднем 81,3% от их агульного бюджета. Уводится заборона на заключение контрактов про так званые суполки, а усе домов и шпиталя станут публичными. Медицинский работник будет обязан работать минимум на полставки в одном шпитале. Для работы в других установах потребуется згода основного працедауцы. Планируется развитие сетки повятовых центров здоровья для обеспечения лечения по месту жихарства. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, чацвер сёння на календары 9 ліпеня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, да і добрага настрою, зычыць усім беларускае радыё «Рацыя», да я, Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну традыцыйна. Тут у нас Свопля Відаплясова, Лінерт Скінерт, Ней, Дзеці дзіцей, Уанакей Рок ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды, ён штосьці чытае нам з архіва ў тыднёвік «Ніва». Ну, а потым паговорым пра ноч без сну. Не ў сэнсе ноч, калі нічога не прыснілася. Не. Ноч, калі не спалі па некіх там прычынах. Даведаецеся, што ноч без сну запускае тыя ж працэсы, што і хвароба Альцгеймера. Страшна? Страшна.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Слава ком гест, ком суша, ком дешт, ком слава, ком хвала, ком хвила усмех дала, кому дотка, ком блиск, кому мажить, кому снить.

Уанакей рок на хвалик белорусского радио Рация, а я вяцаў рассказать вам про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Дык вось, паводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 10 липеня, умовы надворья у Беларуси будет вызначать циклон с центром над заходними районами республики. Пахмурно с прояснениями, у ночи пераважно по заходней полове, днем на большей части территории краины дажджы, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 16 по заходе до 24 по поудневому сходе. Атмосферный тиск у ночи будет слабо расти, а днем истотно не изменится. 11-12 липеня на дворе у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты и неустойливые поветренные массы. Чакается похмурное с прояснениями на дворе. У субботу 11 липеня ночью месяцами, а днем на большей части территории республики короткочасовые дожди. Днем у особных районах дожди моцные, навальницы. У ночи и раницы и месяцами слабый туман. Ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 8 до 13, а максимальная днем от 17 до 23 тепла. У неделю 12 липеня ночью месяцами, а днем на большей части территории республики короткочасовые дожди. Днем у особных районах дожди моцные, навальницы. У ночи и раницы месяцами слабый туман. Ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 9 до 15, а максимальная днем от 18 до 25 тепла.

0: Радио Рацию.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стемкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио Рацию.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Алексеевич и Беляцкий подтримали створение Белорусского университета у Польши. У Беларуси надалее протягиваются жорсткие державный террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признала нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня, сформовали супольность с полусотни экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписантов открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписантов листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли. Были амбассадоры Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики и эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Немеччины, Польши, Украины и Беларуси, пиша Белсат. У Беларуси надалее протягиваются жорсткие державные террори и системные репрессии, накированные супрать политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правооборонцы. За червень правооборонцы признали политвязнями еще 43 особы. Люди, которые терпят переслед эти, прошли проскатывание и сподеются в будущем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенки. Але, как кажа документа Международного комитета по расследованию катавания у Беларуси Вольга, беларусы по-разному воспринимают справедливость.
4: Кто-то хочет справедливости в таком плане, хочет, как жильцы режима понесли покарание, але покарание справедливое, то бок не были сфалтованы, не были расстреляны, не проходили разбитие, хочет, как бы была справедливость, але вось, как она докладно была. А некоторые так и говорят, что я бы хотел, как бы дочинение до господина Лукашенко и его сподручников была применена высшая мера покарания, расстрел.
3: Поводная психолога Ивана, який так само працюет с политвязнями, когда человек думает про что-то абстрактное, то вельми важно дать значение того, что он разумеет под справедливостью.
5: Когда ты даешь значение справедливости, то ты разумеешь, что с этого может быть, что не, вельми важный подход. Тут больше как социальной психологии, что вызначает наше громадство зараз, как справедливость. И тут треба выучать социологов, что зараз запад у громадства вельми великий на справедливость. А лишь это есть пытание, что справедливость мы каждый по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
3: Как отзначает Иван, он покуль не бачит одного подхода у политвязнев до понятия справедливости. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризисов и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, и им придется с этим працовать. Старшиня Городинского облвыканкома Юрий Караев заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькость працевитых и непитущих мигрантов из Узбекистана для працы в сельской господарце». И он отзначил, что в регионе назирается дефицит рабочей силы у вёсцы, в той час, как в Узбекистане бракуе працы, пиша сайт Люстерка. Поводле Караева, працевные мигранты у аграрном секторе отримывают 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельництво мигрантами. При этом узбекский бок готовы инвестовать в белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и наладжувать прямые связи без посредников. Падляшча. Набыл моц присуду дочинений до Кшиштофа Т., былого депутата парламенту от Падляшча и наместника министра державной казны в ураде Ярослава Качинского. Округовый суд у Белостоку осудил его за публичную образу украинцев, за их национальные принадлежности и распаливание ворожести. прысуды прадугледжвае 5-месячнае абмежаванне волі з абавязкам выконваць 30 гадзін у месяц неаплатных грамадскіх працаў пад наглядам. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Кшыштоф Т. называў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам, крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы, заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Александр Рыбак на квалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усим и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами дожди, макчимы и навальницы. Температура по ветру от 14 до 17 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

Европарламент подтвердил поддержку Украины на шляху Евразвяса, але осудил решение Зеленского об УПА. Былый керовник Гомеля узначалит свободную экономичную зону Гомель-Ратон. В Варшаве отбудется No Name Fest.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдан от белорусской интеллигенции, правдан украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Алексеевич и Беляцкий подтримали створение Белорусского университета в Польше. В Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признал нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня, сформовали супольность с 200 экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписантов открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписантов листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли, былый амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты выборчей Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики и эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Немеччины, Польши, Украины и Беларуси, пишет Белсат. У Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные терроры и системные репрессии, накированные супрать политических оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правооборонцы. За червень правооборонцы признали политвязнями еще 43 особы. Люди, которые терпят переслед и прошли проскатывание, сподеются в будущем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенко. Але, как кажа документаторка Международного комитета по расследованию катывания у Беларуси Вольга, беларусы по-разному воспринимают справедливость.
4: Кто-то хочет справедливости в таком плане, хочет, чтобы жильцы режима понесли покарание, але покарание справедливое, то бок не были сфалтованы, эти не были расстреляны, эти не проходили просбитие, хочет, чтобы вось была справедливость, але вось, как она докладно была. А некоторые так и говорят, что я бы хотел, чтобы дочинение до господина Лукашенко и его сподручников была применена высшая мера покарания, расстрел.
3: Поводные психолога Ивана, який так само працует с политвязнями, когда человек думает про что-то абстрактное, то вельми важно дать значение того, что он разумеет под справедливостью.
5: Когда ты даешь значение справедливостью, то ты разумеешь, что с этого может отбиться, что не, вельми важен подход. Тут больше как социальной психологии, что вызначает наше громадство зараз как справедливость. И тут треба выучать социологов, что зараз запит у громадства вельми великий на справедливость. Але что это есть пытание, что справедливость мы каждый по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
3: Как означает Иван, он покуль не бачит одинага подходу у политвязня до понятия справедливости. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризиса и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, и им придется с этим працовать. Старшиня Городинского облвыконкома Юрий Караев заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькость працевитых и непитущих мигрантов из Узбекистана для працы в сельской господарце». И он отзначил, что в регионе назирается дефицит рабочей силы у вёсцы, у той час, как в Узбекистане бракуе працы, пиша сайт Люстерка. Поводле Караева, працевные мигранты у аграрным секторе отримывают 2,5–3 тысячи рублей у месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, чтобы не перегружать населения мигрантами. При этом узбекский бок готов инвестовать в белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и налаживать прямые связи без посредников. Падляшча. Набив моц присуд у дочиненні до Кшиштофа Т., былога депутата парламенту від Падляшча і намісника міністра державної казни в ураді Ярослава Качинського. Округовий суд у Білостоку осудив його за публічну образу українців, за їх національні приналежності і розпалювання ворожості. Присуд предугледжує 5-місячне обмежування волі за обов'язком виконувати 30 годин у місяць неоплатних громадських працяў под наглядом. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Кшыштоф Т. назваў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам, крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы, заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17, цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, чацвер сёння на календары 9 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 9 ліпеня. Чацвер. У Беластоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнні». У рамках фестывалю 9 ліпеня у цэнтры імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіна Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыецца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Галерея імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падпорку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця да ваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшча.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дебі Следж, удельница семейного гурта Sister Sledge, у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія теперь больше ведомые по праце с гуртом Шик у конце 70-х годов. Sister Sledge были утворены у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой ведомой песней гурта является We Are Family 79-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Это белорусская радиорация, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Сегодня 9 липеня. У такий ж день 1964-го народилась Кортни Лав, соправное имя Кортни Мишель Харрисон, американская акторка, рок-спевачка, автор песень, вокалистка и гитаристка рок-гурта «Хоул», удова лидера гурта «Нирвана» Курта Кобейна.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 9 липеня 1965-го нарадился Фрэнк Джозеф Белла, американский музыка итальянского походжения, бас-гитарист американской трэш-команды Anthrax. У початку карьеры Фрэнк был техником гурта, але после сыходу Дэна Лилкера стал новым басистом. Ягоная техника игры характерная тем, что он не выкористовывает медиатор, играя только пальцами. Написал и проспевал песню Pieces с альбома Anthrax Volume 8 The Threat Is Real. Песня является даниной поваги до его брата Энтони, який был забитый у 96-м годе.

Напрыканцы программы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. Дык вось 9 ліпеня. 1955 песня ў выкананні Біла Хейлі «Rock Around the Clock» стала першым рок-н-ролам, які заняў першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі поп-музыка часопіса «Billboard». Пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1964 хіт-парад Великобритании узначалила песня «The House of the Rising Sun» у выконании гурта «The Animals». 1969 «Beatles» почали запись песни «Maxwell Silver Hammer», якая увайшла в альбом «Abbey Road». 1972 после довольно долгого перапынку на сцену вышел Пол Маккартни. Ягоны гурт «Wings» дал свой первый концерт у французском городе Шатавийон. 1989 четверо оригинальных удельников The Monkees собрались разом в Лос-Анджелесе для концертного выступа. На наступный день квартет принял удел у церемонии заложения зорки у свой гонор на Голливудской аллее славы. 1995 у Чикаго прошел апошний концерт гурта The Grateful Dead. У жнивни помер лидер этого коллектива Джерри Гарсия. Слухаем The Grateful Dead на развитание. Тримайтесь.

0: Тут живе Беларусь.
1: Ну, так само замя разом будем далей. Кара 9 день липеня, час вера сёння. Польша патрэбная лекары з-за мяжы, але без польскай мовы ў медыцынскую сістэму не ўвайсці. Польша адчувае недахоп медыцынскіх кадраў, таму ўсё больш урачоў з-за мяжы атрымліваюць магчымасць працаваць у польскіх шпіталях. Адным з людзей, якія дапамагаюць беларускім медыкам прайсці гэты шлях, з'яўляецца Артур Лукошка, кіраўнік кампаніі, якая займаецца суправаджэннем замежных урачоў у Польшчы.
2: Гость рации.
3: Меня зовут Артур Лукошко, я поляк, но я родился, как и сотни тысяч поляков в Беларуси, я родился. Учился, конечно же, в Польше, в университетах, которые учили меня быть дипломатом. Однако после университета я занимался стартапами медицины и по долгу службы имел контакты с огромным количеством директоров, директоров шпиталей, директоров кабинетов стоматологичных. И отсюда, собственно, уникальная контакты, ну и около 10 лет, да, уже скоро 10 лет, как я стартовал с канцелярией правной для врачей. И занимается стрикт помощью и интеграцией иностранцев в Республике Польша. Изначально это, конечно же, было только на процедуре нострификации, то есть процедуре такой стандартной, где приезжаешь, сдаешь экзамен, потом один, второй, потом проходишь еще стажи здесь, потом еще один экзамен сдаешь. И с 2020 года, когда появилась упрощенная процедура, о которой наверняка все знают, в 100 раз или в 200 раз увеличил обороты, перевез более чем 1000 человек сюда, в Польшу, чем помог очень сильно и шпиталям, и, собственно, врачам, которые сюда переехали из Беларуси, из Украины, даже несколько из врачей Кыргызстана были, из Израиля были.
4: Скажите, как крыху подробязней про переезд врачов из Беларуси в Украину в Польшу на працу? Бо, напевно, это мило некий хвалев, напевно, после 20-го года, после протестов наплыв, когда началась война в Украине. И, может быть, эти разные наплывы, хвали, мили некую свою специфику, может быть, некие конкретные категории врачей переезжали. Как это голом выглядело?
3: Это интересный вопрос, и действительно все было так, как вы описываете. Первая волна, она не была тогда, когда, наверное, вам кажется. Ментальность все-таки белорусская, она отличается от русской и украинской. Радикально более осторожная. Когда появилась упрощенная процедура, очень мало врачей из Беларуси переезжало вначале, потому что никто не верил. И только после того, как я перевез, и некоторые люди, возможно, самостоятельно переезжали, после того, как первые смельчаки попали в Польшу, они получили лицензию и начали работать, и получили первые зарплаты, и вышли на первое дежурство. Только после того, как они подтвердили и позвонили своим коллегам, и начали всем делиться и говорить, что «Господи Иисусе, это все правда, так может, так бывает, и я работаю, и меня не уволили, и не депортировали, и зарплаты есть, и лицензия есть, и у меня на 5 лет это. Я могу говорить вещи, которые мне взбредут в голову, могу правду говорить». Это только после этого начались первые настоящие наплывы желающих. А в январе 2021 года настоящие волны начались уже прямо в июне. Статистики Министерства здоровья подтверждают. А вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Беларуси, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квазиупрощенная дорога, которая осталась для врача из Беларуси или из Украины, она закончится через несколько месяцев, и уже не будет совершенно никаких упрощенных процедур, и единственной будет дорогой только стандартная нострификация с огромным количеством экзаменов, которым нужно будет подготовиться только, чтобы приступить вообще к работе. А что касается специализации, то специализация больше всего... Радикальная разница в заработках между врачами общей практики по-польску лекарь хороб вовнешних або лекарь интерниста. Такой врач, стандартный врач, переезжая из Беларуси и имея зарплату 2022 году приезжает врач из Беларуси, из деревни, скажем так, Гомельской области, имея там зарплату $300, приезжает сюда, и здесь со старта он имеет $3000. И это самый такой минимум. Как минимум 8 раз разница есть, беря любую специализацию.
4: Ну, аккурат, вот про узровни польских заработков и ходят легенды у Беларуси, белорусских врачов, и мается уже целое поколение врачов системы оховы здоровья Беларуси, которые все же пропрацовали в этой системе, может быть, марили о больших заработках, и когда они, конечно, шуют про то, сколько могут зарабатывать врачи в Польше, они, конечно, шкадуют, что вот так сгубили полно житё профессийное.
3: Я бы сказал, что 40% из как минимум 1000 врачей, которых я перевез лично в Польшу, то это как минимум 40% было из Беларуси. Белорусские врачи гораздо менее смельчаки в этом плане по историческим причинам, которые мы не будем обсуждать. Но вот граждане Украины, они гораздо более смельчаками были в этом плане. Совершенно свежие данные, которые я получил от министра здоровья. 2021 год это было 294 децизии министра здоровья. В 2022 году было 456 децизий министра здоровья, в 2023 году 287, в 2024 году 218, в 2025 82. Это только я говорю о врачах. Если мы говорим о стоматологах, то цифры будут выглядеть следующим образом. В 2021 году 319, в 2022 490, в 2023 312, в 2024 245 и в 2025 88.
4: Цікавая разбежка по годах. Выглядит, что меньше всего врачов у Польшу переехал в 2025 году.
3: И это связано с тем, что уже два года как почти есть требование научиться польского языка, прежде чем получить лицензию. Нужно получить сертификат знаемости языка польского на поземе Б1, прежде чем получить саму лицензию. И это очень сильно ограничило количество желающих, потому что если раньше, то можно было приехать, просто разговаривая на польском, раньше можно было приехать. И сейчас нужно сначала выучиться. Это очень многих отталкивает.
4: То бок, ти можем сказать, основные проблемы у врачей, которые переезжают из Беларуси и Украины в Польшу, это нострификация, необходимость ведения мовы. Ти все ж таки проблемы больше широкие, бо мы бачим, что ваша организация, кроме непосредственного переезда, у врачей занимается еще навод и финансованием, выдачей кредитов на разные потребы.
3: Я скажу, Ольга, что проблемы белорусов и проблемы украинцев, они только частично покрываются. Несмотря на ситуацию в стране Украине, то гражданам Украины живется в Польше очень даже сладко. Однако вот для граждан Беларуси жизнь не так уж сладка и легка. Это касается и открытия банковского счета. Самое банальное — открыть банковский счет, даже имея лицензию врачебную, даже имея иногда умову об праце, то есть трудовой договор, это является проблемой. Белорусское государство считается сейчас государством, спонсирующим терроризм. От этого комплаенс любого из банка международного или польского обязан 10 раз строже проверять стандартного белоруса, чем стандартного украинца. Лукашенко посадил самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. После этого много что изменилось. У белоруса есть сложности. И на этапе открытия индивидуального предпринимательства поможет только гражданин Польши, гражданин Евросоюза или некоторая ограниченная каталоговая группа граждан. И в эту группу граждан включены также граждане Украины, которые только что прибыли в Польшу. Уже после нострификации такой врач из Беларуси не может открыть индивидуальное предпринимательство без акробатических как бы помощи моих.
4: И треба зауважить, что вы навод спробу звертались у Сенат, имели отказ на спробу захавать вот этот спрошенный парадок увахода у врачов из Беларуси у систему оховы здоровья Польши. Ты можешь сказать про выники?
3: Напомню исторический контекст. До 1 мая 2026 года врачи из любой стороны мира, которые работали на упрощенных процедурах, обязаны были предоставить документ, подтверждающий знаемость языка польского на поземе B1. Если врач этого не делал, закон оставлял за собой возможность использовать санкцию и удаление врача из реестра. Натомість інтерпретацію, як іменно трактувати закон, оставляли ізбом лікарським, тобто так називаємим профсоюзом врачебним. Огромне кількість врачей хотіло записатися на цей екзамен, но не успела заграничного количества мест в очередках экзаменационных. Из 8000 врачей, которые получили децизию, 2000 врачей не успели принести этот документ. Очень сильно злые на правительство, что не позаботились заранее о такой ситуации, и сейчас дословно некому дежурить, то дословно весь шпиталь встанет. Из-за того, что вот белорусского врача исключили, кто-то должен вступить на его место. И на это место должен идти врач, который должен, не должен вообще этим заниматься. У него есть другие, гораздо более важные обязанности. Министерство здравоохранения за несколько дней до дедлайна, до 1 мая, решило внести проект закона о том, чтобы на год переложить вот эту вот обязанность представить подтверждение языка польского. Сейм, то есть первая низшая палата нашего парламента, проголосовал за и был передан Сенату. На этапе Сената тоже должны быть консультации СПУЭшные. Было посидение комиссии здоровья, на которой участвовал я, как представитель нашей канцелярии, и министр здравоохранения, и, конечно же, сенаторы имели оживленную дискуссию около часа, и в полном составе Сенат тоже проголосовал «за». Однако после Сената в демократической нашей республике, в парламентарно-президентской, есть этап президента. Президент имеет после проголосования закона Сенатом, у президента есть 21 день, чтобы подписать закон. Президент принял решение о том, чтобы заготовить эту уставу. Формально причина была, каждый поляк обязан иметь возможность быть принятым врачом, который разговаривает с ним в его родном языке. И с этим конкретно я согласен, но тоже следует брать во внимание, что тяжело было бы защититься президенту, если бы он проголосовал «за». Как человека, который хочет, чтобы иностранцы с плохим польским принимали наших пациентов. Президент сделал безопасное движение.
4: Слухаючи вас, Артур, вспомнила свою историю, когда у Гайнерском шпитале, в пункте худкой допомоги, чуючи мой акцент белорусский, одразу знайшли мне особного врача, який добро говорит на белорусской мове.
3: Знаете, какая, Ольга, ирония? Потому что конкретно в этом шпитале я конкретно знаю директора, и это совершенно стечение обстоятельств. Я думаю, что все практически врачи, которые там работают, они собственно, от меня, и вот этот врач с белорусским языком, я уверен на 99%, что я его сюда в Польшу привез, и для него лицензию получил.
4: То подяка вам за это, когда сапраўды спрычыніліся, бо в экстремальных ситуациях им важно, как врач мог говорить на мове пациента, и особенно подлежащий отчувается шматнациональность, и треба сказать до гонору врачов Белостока, поляков, якія чуючи наши акценты, спробуют переходить на такую русскую мову, каб лепш поразуметься, и оказать необходимую допомогу. Тому, может быть, уж таки потребны у Польши врачи, которые разбирали на разных мовах.
3: Это вообще-то очень хорошая обсервация, которую вы представили, потому что даже когда мы были в Сенате, то и министр, и директор департаменту, который отвечает за выдачу децизии, Мариуш Кленский, использовали именно вот этот аргумент, который вы только что назвали, что да, по-польски это очень важно говорить, но тоже следует брать во внимание то, что у нас есть несколько миллионов человек, беженцев из Украины, и какое-то количество пациентов русскоязычных, будь то, например, Молдавии, или Беларуси, или из России. И эти люди, они, как бы они ни хотели, они могут даже знать польский язык на B1, на B2, на C1, но некоторые слова не будут знать, как изъясниться, даже имея очень-очень-очень хороший уровень польского языка. И в таком случае такой врач действительно, он как мед на душу, он очень сильно помогает. Но мы, прежде всего, это любой вам поляк подтвердит, любой президент, любой посол на Сейм, что мы моноэтническая страна, и мы не планируем становиться мультикультуральной.
4: При конце спадарства хотела бы запитать про супрацу вашей организации с округовой избой лекарской в Аполе. Это что сошло ту профсоюза у Беларуси, який, в принципе, у нас неможливый, хотя по закону мог бы и быть. Як полягає ваше супрацовництво, и насколько оно уплывает на вашу деятельность? И это только такая информационная супраца? Як... Хотя на сайте сапраўды пазначаная іх рэкамендацыя, што яны вас раяць для тых урачоў з Беларусі і Украіны, якія пажадаюць пераехаць жыць і працаваць у Польшу.
3: Хороший вопрос. На самом деле это немножко даже лучше, чем так выглядит со стороны, потому что сотрудничаю, конечно же, с разными избами лекарскими, и знаю я процессов изб лекарских во многих воеводствах, не во всех, но во многих воеводствах. Публично об этом признаться могут не все. Это контроверсионная тема. Но конкретно с процессом изб лекарских в Полю и с многими членками Рады польский, то я знаком, и они знают, что за мной идет хорошая репутация. Многим членам их избы лекарской помог формальные, легальные, правные вопросы в Польше. И честно, это очень лестно. Я сейчас улыбаюсь, когда вам об этом говорю, потому что мне, как человеку, это приятно. Заложил иногда фундамент, а иногда фундамент и еще несколько кирпичиков сверху в доброе будущее этих людей.
4: И это выдатно, и дякую великий за размову, господар Артур. И до новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.
2: Гость

Игоря Бёрдска, крама зараз у нашем эфире, можно сказать, просто так, разом с нами. Мы литерально напереди. У нашем эфире так само новины прогучат, там такие вот темы. НАТО дозволило вас сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Программ подробнее расповедим, а так само Александр Лукашенко запрашає, кого ж он там запрашає? А запрашає он працовных мигрантов из Узбекистана. Вот, между іншим, будут они напевно приезжать, как трошечки попрацовать так само у нас. 9 день липня, четверг, тут у студии Бёрдска радио рація, с вами Влада Гриневский. Анжелику Ляльковскую так само с новинами чакаем, а она зараз завершает свеженький выпуск, да и литерально не в забаве з'явится тут у нашей студии.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сябрат из Гедина Беларуси, 16 у Польши.
3: НАТО дозволила збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Літоўскія памежнікі перахапілі чарговы дрон з кантрабандными беларускімі цыгарэтамі. Лукашэнка запрасіў працоўных мігрантаў з Узбекістана.
2: У студии новин Анжеліка Ляйковская.
3: НАТО дозволило своим знищальникам сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляя Reuters со посылкой на заяву президента Литвы Гитанаса Науседы. Говорка идет про самолеты, которые патрулюют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основная задача была сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. По воле президента Литвы новая миссия повинна обеспечить больше гнуткасть і хутчэйшае рэагаванне на паветраныя пагрозы ва ўмовах пагаршэння рэгіянальнай бяспекі. Літоўскія памежнікі перахапілі чарговы дрон з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Дрон быў знойдзены прыкладна ў 500 метрах ад мяжы з Беларусю. Да беспілотніка быў прымацаваны скрутак з 1000 пачак цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле ацэнкі літоўскіх ведомстваў, іх кошт з улікам усіх падаткаў, які павінны быць выплачаны ў Літве, складае 5,5 тысяч еўра. Як адзначылі ў службе аховы дзяржаўнай мяжы, сам беспілотнік атрымаў сур'ёзны пашкоджанні і больш непрыдатны да эксплуатацыі. Гэта ўжо 31-й дрон з кантрабандай, перахоплены літоўскімі памежнікамі з пачатку года. Пасля 2020 года многія беларускія медыкі былі вымушаныя шукаць магчымасці для працы за мяжой. Польшча стала адным з галоўных кірункаў для беларускіх лекараў. З-за геаграфічнай блізкасці, так і з-за патрэбы польскай сістэмы аховы здароўя ў новых кадрах. Аднак сёння сітуацыя выглядае інакш. Пра прычыны кажа кіраўнік арганізацыі, якая займаецца суправаджэннем замежных медыкаў у Польшчы Артур Лукошка.
4: Вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Белоруссии, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квази-упрощенная дорога, которая осталась для врача из Беларуси или из Украины, она закончится через несколько месяцев.
3: А паводле Павла Лукошка, калі ў 2022 годзе колькасць беларускіх лекараў, якія звярталіся па дапамогу ў пераезд і легалізацыю Польшчы, была значна вышэйшай, то ў мінулым годзе такіх выпадкаў было ўжо амаль у 10 разоў менш. Ён дадае, што польскай сістэме аховы здароўя па-ранейшаму патрэбны замежныя лекары, але галоўнай умовай для працы застаецца веданне польскай мовы. Лукашенко запросил працоўных мигрантов из Узбекистана переезжать в Беларусь разом с семьями. Про гэта кіраўнік державы сегодня заявил подчас встречи в Минску с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Поводле Лукашенко, белорусские улады готовы створить умовы для працоўных мигрантов. У нас узбеков любят, у сельскохозяйственном мы даем жилье, бесплатную эдукацию, ахову здоровья. Такие же умовы, как и для белорусов. У городе треба крышку почакать и жилье будет, сказал Лукашенко, пропоновавши приезжать в Беларусь разом с семьями. Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять на працу от 100 до 150 тысяч специалистов с Пакистана. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Так смотрели даже у нашем помежном регионе местами, они достаточно интенсивные, не выключают синоптики и на валеницу, а докладнее напомню, таки ливень местами может быть. Температура по ветру зараз плюс 13, у Белостоку 14, у Лиде, Гарудне, Волковыску, Дыхайновце, 17 зараз у Берасте, у Кубрине, ды 15 у Пинску, ветер пераменливый, порывы до 14 метров за секунду, пониженный атмосферный тиск, он незначно повышается, але нормы атмосферный тиск сегодня за утро не досягне. У ночи чекаем на наших термометрах плюс 11, плюс 13.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: Ну і так само наперед обов'язково у нашій черговій інформаційній хазіні. Так само інші теми прогучаються, найбільш таких буде культурних, де культурологічних тем. Гра, 9-й день липня, четвер, я щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білостокуди Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподляска, і так само у інтернеті рація.com.

0: день с рацией.
1: Это на улице дождей, дождливо, утюрашем по межном регионе. Таки вось день, таки вось напереди у нас вечер, да такая чекается ночь. Вось у нашем по межном регионе, хотя бы два справа, что местами, когда я дожди, да час от часу яны будут припыняться, да сутихать. Верагодность ападков вельми высокая, нават навальница местами может собраться, за шильной в обочности, вельготность по ветра так само высокая, 82-90%. Уначе чекается на наших термометрах, температура по ветра прикладно будет вагаться в межах плюс 11-13, зараз 15 у Лиде, 14 у Кароднебоковску, де Гайнуце, 13 зараз у Белостоку, 17 у Бересті, 17 у Кубрині, 16 у Пінську. Ветер там на улице переменливый, есть порывы до 14 метров за секунду, да пониженный атмосферный тиск. Липень. Звучит у нас спякотно в нашем помежном регионе, але тут на дворе вырешил нам показать такую своеобразную домоверсию кастрышника. Розница с нормой складывает маль 10 градусов у меньше бок. 10 липеня завтра так само на дворе вызначит циклон с центром над заходними районами Беларуси. В облачно с прояснениями, дожди местами с навальницами. Температура по ветра завтра плюс 18. И так хочется поглядеть на прогноз, да и сказать вам, рассказать, где ж солнце вертается. Ну, не где простый день, только у четверо наступное. Уже первоважно без опадков будет, а так, то в эти дни час от часу дожди будут до нас приходить. Радио Рація. І рекордно зараз, по годину залишилося до 18-ї Білорусі, де 17-ї Польща.

0: Еще надумая, два месяцы можем перекомпоновать и принять еще.
1: И так само, коли магчыма, расповедите про ваших выкладчиков, педагогов, те, так скажем, вожатых, якія будуць в этом летнику, чым и кто это будет из вядомых белорусских особов.
0: Кроме Татьяны Гриневич-Матафонова, еще будет белорусский рэпер Дима Зайко-Вожик, будет спартовка Марина Зеленая, чемпионка света по тайским боксе, будет еще один тренер из Беларуси, довольно вядомы, але вот имя называть не буду. Агулам у нас атрымліваецца на 12 дзяцей, калі мы лічым, наши волонтеры падлеткі, гэта не дзеці, не удзельнікі, то у нас 6 дарослых.
2: Ну, так само, калі летнік будзе мець таксама працяг у Батумі, дзе яго удзельнікі пазнаёмяцца з беларускім жыццём, ды даведаюцца пра супольнае жыццё розных дыяспар.

Ну, так само зараз доклад опять хреново засталося до 17 Беларуси, до 17 Польши. Там, на первый день узабаве, новина у нашем эфире, на радио Микуса Калиновского, пошкодженная мясовая мойкалки, про когда расповедим, Казахстан змагается с контрабандой палива на мяжи с Россией. А вось як змагаются?

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Украинские войскоўцы поразили 14 российских суднов у Азовском море. У Беларуси корыстальники Apple поведомили про сбой у працы мобильных прикладаний. Летник для белорусских деток пройдет на березе Черного моря.
2: У студии на вину Анжелика Лельковская.
3: Командир сил беспилотных систем Збройных сил Украины Роберт Броуди, позывный Мадзяр, заявил про поражение 14 российских суднов у Азовском море у ночь на 9 липня. По водле его слов, сярод пошкодженных объектов 12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир. Броуди стверджает, что некоторые судны уже трапляли под атаку ранее, и они сгадывались в списе пошкодженных объектов после удару у ночь на 7 липня. Все танкеры идентифицированы, уваходят у склад теневого флоту и знаходятся под международными санкциями, написал Броуди. Официальные российские структуры не поведомляли про эти инциденты. У Беларуси корыстальники Apple поведомили про сбой у працы двух мобильных прикладаний Альфа-банка. У банку потлумачили, что проблемы связаны с откликанием сертификата компании. По водле заявы банка, международная организация, которая подтверждает сертификаты для сайтов и прикладаний, откликала сертификат за санкционных обвижаваний. Для корыстальников Android программы протягивают працовать. Сайты державной газеты «Гомельская правда» прибрали белорусскую мову. Днями сайт обновили, с яго прибрали махчимость читать новины на родной мове. На сайте засталися только невеликая колькость материалов на белорусской мове, а пошни из яких вышел амаль 2 месяца тому, завважило выдание «Штодень». У Грузии на березе Черного моря пройдут мифичные взлетки. Летник для белорусских детей из разных краин. Про то, чем он отметный и что чекает удельников, рассказала организаторка Оксана Акуневич.
4: У нас уже 4-й летник и называется «Мифичные взлетки». Он просвечен мифологиям разных краин, потому что дети белорусские приезжают из разных краин, и мы решили, что уже час и однать их не только мовой, еще и мифологией, а так само ближе познакомиться с иншими краинами.
3: По словам Оксаны, это будет не просто летник, а так само детки и дорослые зробят 2 цікавые продукты.
4: Кроме этого, сёлета у нас плануется 2 продукты. В сенсе, что дети не просто так побыли у летнику, а будет некая продукты. Это будет спектакль, который мы покажем на закрытии смены у Батуми в Оксеродку. А так само приедет Татьяна Хранеевич-Патафонова. Мы плануем с ей нечто около 10 песен.
3: Сёлета сярод вожатых у грузинским летнику спартовка Марина Зялёная и рэпер Вожик. Десятки белорусских навукоўцаў, даследчыкаў и грамадских дзеячаў подписали открытый лист у падтрымку стварэння и регистрации университета імя Валовича у одной из краин Европейского звязу. У звароте означается, что в Беларуси ни у одной из 50 вышэйшых навучальных установ навучание не ведется на белорусской мове, а пераважно отбывается по-руску. Так само стверджается, что каля только 10% детей у початковой сярэдняй адукации мають магчымасць вучыцца на роднай мове. Аўтары ліста лічаць, что стварэнне национального даследчыка университета и поширение ведов про Беларусь будет сприять развитию белорусских доследований, деколонизации уявлению про постсоветскую простору и будет корыстным для заходней академичной и экспертной супольности. Инициатива предугледжвае створение незалежной адукацыйной и доследчой установы, ориентованной на вывучение Беларуси, ее истории, культуры, мовы и сучасных громадских процессов. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і далі так само дажджы у нашым памежным рэгіёне. Месцамі яны могуць быць дастаткова інтэнсіўныя, як характарызуюць іх сіноптыкі, ліўні месцамі. Температура паветра зараз плюс 14 у горадзе да Ваўкавыску, 13 у Беластоку ды Гайноўцы, 16 зараз у Лідзі, 16 у Берасці, у Кубрыні ды 15 у Пінску. Вецер пераменліва, парывы да 14 метраў за секунду ды падзешы да атмасферды ціскі. Ён мае тэндэнцыю да павышэння і будзе трошкі павышэння, але нормы не досягне. Плюс 11-13 чакаем уначы. Заўтра так само вобушна з прыясненнямі, месцамі дажджы ды навальніцы. Температура паветра заўтра плюс 18 ды парывісты вецер пераменлівых напрамкаў. У студыі беларускага радыё Рація з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечару, заўтра так само сустрэнемся на нашай хвалі.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рація.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 9 ліпеня.
3: Ці ўдалося сябрам НАТА залагодзіць Трампа ў Анкары?
6: У пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стал прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаўся.
5: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
7: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
3: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
8: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Покуль Минск не изменит свою политику, позиция Литвы застанется ранейшей, нягледзячы на змену урада, каже кіраўнік литовского МЗС Кястуціс Будрыс.
2: По словах Будрыса, Литва зацікаўлена у безпеці з боку Беларусі. На сьогодні Беларусь з'являється крыніцей гібридних воєн і інших неприємностей для Литви. І покуль гэта не зменіцца, Вільня буде ініціювати нові санкції супраць Мінська.
1: Новий урад Литви, який недавно почав свою працю, узначальвае соціал-демократ Міндаугас Сінкявічус. Што уявляє собою цяперашнє кіраўніцтва нашої паўночнай суседкі, якою буде його політика адносна беларускіх эмігрантаў.
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і літоўскі палітычны філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс.
3: Ваши оценки, вот, зная политические силы, зная, может быть, Сінкявічуса, чего вы, вот, как представитель Литвы, литовского гражданского общества, научного сообщества, чего ожидаете? Какие есть, может быть, перспективы, смена будет, может быть, каких-то установок, куда вести Литву?
4: Вот за короткое время в Литве поменялись три правительства социал-демократов. Полоцка, Соргинени, сейчас Сінкявічус. И что это означает? Это означает одно, что партия, которая сейчас выбрана представлять Литву, она выглядит очень слабой, хаотичной. Огромное недоверие этой партии в гражданском обществе. В прошлом году были очень большие демонстрации в Литве против решений по поводу культуры и по поводу общественного телевидения этой партии, по поводу изменения законов о общественном телевидении, в принципе, журналистике. В этом усматривали урезание гражданских свобод и свободы слова, урезание публичности. Поэтому отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое, а среди тех, которые выбирали эту партию, они тоже разуверивались в ней, потому что до этого должна была быть еще четвертый премьер, которая премьер, и партия обвиняется во лжи, постоянной лжи, партия меняет свою коалицию, но я бы сказал так, что ситуация Литвы в этом плане выглядит очень похоже на ситуацию в Латвии, там тоже нестабильное правительство, там тоже меняется, и поэтому тут хорошо только одно, что в Литве, как и в других двух балтийских республиках, существует парламентская республика, очень сильное самоуправление, гражданское самоуправление муниципалитетов. Поэтому изменения вот этих в правительствах мало что означает. А второе, что очень важно, в том, что президент Литва не является президентской республикой, президент более-менее символическая фигура. Конечно, Гитанас Науседа, он хочет больше власти, он хочет большего влияния, как и все президенты, в принципе, но не в состоянии этого отнять у парламента, у правительства. И такое, я бы сказал, довольно-таки слабая ситуация. Очень хорошо, что партии хотя бы договорились о финансировании обороны. И, в принципе, это финансирование обороны сейчас более 5%, самое большое по процентам в Европе финансирование обороны, за исключением, естественно, России, Украины и Беларуси, а я имею в виду в Европейском Союзе. Поэтому как бы не все тут пропало и не все исчезло. Тем не менее, когда мы говорим о международных отношениях, что нам интересно, то мы видим слабость литовской позиции. Литва не в состоянии показать ни примеров. Например, одно время Гитанас, ну, президент Гитанас Нурседа выдвинулся быть посредником в конфликте по поводу волынской трагедии в Украине и в Польше. И, ну, было смешно даже у нас в Литве, потому что мы все шутили, поскольку у президента нет никакой компетенции в таком посредничестве. Он ничего не сделал, конечно. Было, ну, довольно жалко смотреть на вот эти потуги. И это означает одно, что в Литве отсутствует такое серьезное понимание, что означает власть. Отсутствует серьезное понимание власти и надежда на то, что Синкевич поймет, что это такое, что это очень серьезно, что это ответственно, что должен служить это время государству, а не самому себе, не своему карману или не своей партии. Вот эта ответственность за государство и за регион, не только за государство, но и за регион, оно вызывает очень большие сомнения. Синкевичус руководствуется мифологией Альгирдаса Бразавскаса. Он заявляет, что будет последователем вот этого давно ушедшего лидера. Тем не менее, мы не видим никаких черт в нем, за исключением желание быть каким-то большим политиком. Но мы увидим, может быть, человек поменялся, может быть, какое-то чудо произошло, но я в этом не верю.
1: Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмітра Лукашука с Гінтаўтасам Мажэйкісам. Гаворка ідзе про новое кіраўніцтва Литвы и тое, як змяняецца у гэтай краіне стаўленне да беларусаў.
3: Я смотрю по разным источникам, там как бы меньше, все больше и больше белорусов с тех или иных причин уезжает из Литвы. Кому-то там отказали в продлении ВНЖ, кто-то еще с каких-то своих причин. Даже смотрю те IT-компании большие, которые в 2020-2021 году релоцировались в Литву и работают там до сих пор, но, как они говорят, у нас происходит такая мягкая постепенная релокация, и они тоже постепенно, частично переводят свои там отдельные структуры из Литвы в ту же самую Польшу, на Кипр там или еще куда. Вы видите в этом проблему? Насколько это, ну, как бы с учетом вопросов национальной безопасности, всего остального, насколько это, ну, скажем так, неприятно или как? Или это, ну, жизнь и все?
4: Ну, я бы так сказал, что тут существует несколько таких проблем, что в Литве ведь белорусам, которые говорят по-белорусски, легче выучить польский язык, чем литовский язык. Но мне так кажется, тем, с кем я говорил. И, например, я общаюсь с людьми с, ну, вместе у нас докторантура с ЕХУ, Европейским гуманитарным университетом, которым сейчас Лукашенко объявил террористической организацией, экстремистской даже террористической. Тем не менее, я с ними общаюсь очень часто, да, они мои друзья. То я вижу очень долгое время, лет, видимо, 20, они литовского языка не учили. Прожили 20 лет в Литве, ничего не выучили, хотя профессора, доценты. Но последние, например, видимо, 5 лет стала меняться ситуация. Они стали учить литовский на этом базовом уровне, там какого-то особенного уровня не требуется, но тем не менее существует закон. И когда ты приезжаешь в Литву и хочешь получить вид на жительство, некоторое время вот этот языковые требования на вас не действуют. Но я не знаю, через 3-5 лет, я точно не помню вот этого закона, они как бы обязаны уже сдать на базовом уровне литовский язык. И вот эти IT-компании, я многих из них знаю, они не учили никогда вот этого литовского языка и не соответствовали закону. И из-за этого они как бы прождали, думали, что все так и пройдет, но просто так не проходит, потому что даже для работы работающих на заводах, на стройках, они обязаны вот этому языку, язык выучить. И, но в различных компаниях различные требования. Различные требования. Это коснется и украинцев, не только белорусов. Это касается и россиян. Вот, например, так называемая певица по имени Монеточка, я удивился, она уехала из России, живет в Вильнюсе, дочь ее в Вильнюсе, и обнаружил в телевидении, что она прекрасно говорит на литовском, причем намного высоком уровне, чем базовый уровень. Но, значит, она решила остаться, ей удобно. А те, которые другие ее товарищи, они вот не стали этого сделать. Это надо понять, что это они не стали учиться. А вы попробуйте в Польше жить только, например, с русским языком, то шанс ваш корпоративный нулевой. То вы там пропадете за первый год. Потом в Литве ты можешь еще как бы жить там 3-5 лет только с русским языком. Но в Польше ты не сумеешь этого сделать. Там вообще уровень требований к языку намного более жесткий и серьезный. В Кипре вы можете делать бизнес только на английском, и нету там особенных требований, чтобы вы выучили вот этот греческий киприотский язык. А в Литве, как в Латвии, так и в Эстонии существуют законы. Вы, если долго хотите жить, вы обязаны сдать эти экзамены. И по моему мнению, только в этом смысле и существует отток компаний.
3: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был литовский политический философ, профессор философии, профессор кафедры философии университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис. Дякую, великий господар Гинтаутас. До встречи всем. Живе Беларусь.
4: Живе Беларусь. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
1: Чаму Лукашенко любит вертать у пол старых чиновников?
5: Я не могу сказать, что вот отбывается некая тенденция приходу людей к шталту Каткавец.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу. Музыка.

0: сонце поширяло.
1: Охоплювая усе дорожные погранпераходы.
2: Хорошо бы дзьмухаўцом у полі, свистанула ветром, вось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой, пэўна бы не блага. Бывай, смаргонь, здоров, Парыж.

0: руконогие, по конях руки в ноги. Поехал!
1: У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не приспособанный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыские я пельмени. Каратиста да новата, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать в руки.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Фільєтон рації.
2: Паливный кризис у России, обумовленный масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацовчие заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе проз пусты бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарэння Филимонов закликал людей не стварать запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зразумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области усё скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Яго подобрал экипаж ДАИ. Питання, ці забрали б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі. Альбо можна згадаць стары добры спосаб – перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
0: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Наша трансгранічная радио FM.
1: Белорусская радио рация.
2: НАТО дозволило збивать поветренные цели над краиной Балтии. Дефицит палива у России закранает около 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкует свой юбилей. Про гэта и да іншие новины про 4 хвилины скажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
1: НАТО дозволило сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Дефицит палива у России закране каля 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкует свой юбилей.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: НАТО дозволило своим знищальникам сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляет Reuters со посылкой на заяву президента Литвы Гитинаса Науседы. Говорка идет про самолеты, которые патрулируют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основной задачей было сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. Новая миссия должна обеспечить большую гнуткость и худшее реагирование на поветренные погрозы во умовах погоршения региональной безопасности. Недохоп палива у России непосредственно закраня каля 50 миллионов жыхароў краины, что складая прикладно 35% насельництва. До такой высновы пришла газета Financial Times, проанализовавши колькость автомобилистов у разных регионах. Поводливы дания после атак беспилотников по российских нафтоперепрацовывающих заводах пошкоджене трымали 10 найбуйнейших НПЗ краины. Один из керовников российской энергетичной галины заявил, что системы обороны не справляются с масштабом атак беспилотников. Местовые улады уже увели обмежевание у большинства регионов России. На фоне кризиса с нафтопродуктами российские улады ввели и часовую заборону на экспорт дизельного палива. У Польши суд вынес присуд Игору Рогову, якого обвинователи у працы на российские спецслужбы. Округовый суд у Сосновца призначил ему 7 годов позбавления воли. Его жонка Ирина тримала 3 года колонии. Поводле следства Рогу збирал информацию про российскую оппозицию у Польши и людей, которые ей допомагали. Гэтые звестки, как ствержают следчие, передавались супрацовникам ФСБ про его жонку. Так само Игора Рогова обвинователи во уделе у отправцу посылки с выбуховыми материалами. Поводле прокуратуру у ее находились выбуховые прилады и речевы у темлику нитроглицерин. Посылку конфисковали на складе курьерской службы до того, как она была доставлена. Судовые слухания по этой справе проходили у закрытом режиме. Рогову и его жонце были предъявлены обвинувачивание у шпионажа и допомозе у деятельности на корысть ФСБ. Вядомому белорусскому поэту, прозаику и громадско-політичному діячу Владимиру Некляеву сповняется 80 годов. Официальная дата юбилея, згодно с документами, з'являється 9 липня. Однако сам літератор отмечает свой день народинов 11 липня. Юбилей поэт встречает у черговой вымушенной эмиграции у Польши. З нагоди 80-годия творцы 11 липня во Вроцлаве у дворику Национального института имя Асалінських отбудется творчий вечер Некляева. Под час встречи прогучать песни на верши юбиляра, а так само пройде презентация его новой книги сборника оповеданий «Святая крыница» на белорусской и польской мовах. Владимир Прокопович Некляев народился в 1946 году у Сморгуни. Детство будущего поэта прошло у старожитном местечку Креве, якое стало его головным творчим натхнением и, как он не раз сказал сам, особистым космосом. 18 липня у Варшаве отбудется No Name Fest. Его выступовцами станут артисты, которые только начинают свой творчий шлях. Серед их украинцы, белорусы, поляки, а так само представники інших країн. Про концепцию івенту розповіла соорганізаторка імпрези Анастасія Меншикова.
2: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, мабуть, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає йти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
1: Увагот на подію буде вольним. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио «Рация». Перше трансграничне радіо ФМ.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 9 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення працівного тижня чергового залишається тільки завтрашня п'ятниця. Принамсі, з гетей нагоди, глядячи на надвор'я, видатного настрою, усім жадаю Білоруська радіо рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Акуты» уже спевает для нас свой трек «Господар». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной да цікавой музыки и не только послухаем на вольных хвалях. Далее нас чекают «Хэллоум», «Низкий», «Схуба», «Станк», «Моцарт» да иншие выбитные выканавцы, а уже литерально про 20 хвилин нас чекает передача Влада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Нация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю шаноўных слухачоў у эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімір Хільмановіч і Андрэй Мялешка. Прывітанне, Андрэй.
2: Прывітанне.
1: Сёння будзем гаварыць яшчэ пра адну краіну за Каўказе, а менавіта пра Арменію, якая ў адрозненні ад Грузіі выхада на мора не мае, мае вельмі цяжкае геапалітычнае становішча і, можна сказаць, атачэнне праблемнае з суседзямі, акрамя Грузіі няма там сяброў, скажам простым тэкстам, у армянскага народу, у армянскай дзяржавы. Мне, на жаль, не даводзілася бываць у гэтай краіне, таму сёння Андрэй разлік на тое, што ты раскажаш нам, пабываўшы, даехаўшы ўрэшце туды, якія твае ўражанні першасныя пра Арменію, пра яе гарады, пра яе насельнікаў, як ты туды трапіў, якая камунікацыя праз Грузію да Арменіі.
2: Я трапіў туды, гэта была такая міжнародная канферэнцыя, называлася «Медыадыалог», мяне запрасілі туды такая вялікая кампанія журналістаў з Украіны, Грузіі, Молдовы, кто там еще был, представники Нагорного Карабаху были, ну и как бы заводаторами этой конференции были немцы, и вот я был один представник Беларуси на этой вот такой великой медиаконференции, медиадалог я называлась, такая ладится уже такая конференция тягом 10 апошних год, каждый год у разных краинах света.
1: Як добирался ты? Самолетом, чыгункой?
2: Нет, мы ехали с Тбилиси такими двумя бусами, комфортабельными, нормальными, нас там с обеспеченными водой были, там некой ежей, то есть нас одразу с собой там это все везли, и мы ехали каля 8 годин, 9 годин за Тбилиси у первый армянский город Гюмри, и приехали поздно у ночи, как там заселиться.
1: У контексте наших передач апошніх, калі мы говорили про Грузию, у чым ты бачишь основное адрозненне Армении от Грузии? Ну, напевно, Армения, так, як я меркую, больш мононациональная, больш конфессійна, не такая стракатая, 95% там християни, хоть, может быть, и приналежности до розных конфессий. Чым адрозніваются вот суседи, суседние народы, грузины и армяне, своего пункту лежения?
2: Я перший раз уже своим потрапил в Армению. Для меня это было таким, ну, я не скажу, что экзотика, але как бы я знакомый был с армянской диаспорой у себя в городе, у меня там есть сябры, и они казали обовязково приезжай до нас, погляди на нашу краину, мы так само такие ж доброзычливые, открытые, как грузины, ну и я на самом деле упомнился в этом, что так оно и есть, бо на вот первый ж вечер, как только мы приехали, как только нас заселили, одразу началось такое, как я кажу, армянское свято. Нам у тандыры робили шашлыки, яны там приносили вино, коньяк, там некие, не знаю, некие смачные там иншие речи, всякие салаты робили с цікавыми там садовиной и огородиной. Ну и так само выглядало, что ну, мы приехали не просто там у некий гостевый дом, чи там готель, а это все было так по-свольску, по, вот типа, друг, слушай, я тебе шашлык делаю специально для тебя. Там, то есть такое было.
1: Брендовым, как бы, лечится грузинское вино, может, навод в значной ступени стереотипно. Ты не казал, что и армянское вино достатково смачное и разностайное.
2: Можно сказать, что гатунки винограду, которые мы спробовали, они такие самые, амаль что, как грузинские, потому что той же кинзмараули есть и подобный сорт винограда есть в Армении. Для меня так само было удивлением, что да, что грузинские вина, они самые лепшие, а тут мне кажется, вот поспробуй армянский вид кинзмараули, поспробуй армянский вот солодкое вино, там, поспробуй армянский там сухое вино.
1: Как бы аналог худший, можно
2: да,
1: сказать.
2: Да, ну, можно сказать, аналог, или по смаку, я мало чем отрозниваю вот такие речи.
1: Ну, и армянский коньяк конкурует завсёды с грузинским.
2: Да, грузины кажутся уже, что их не коньяк, а бренди, да, а армяне кажутся, у нас до сих пор коньяк, мы вот французам еще не заплатили за залога, так скажем, слово коньяк, и мне показали на вот такие коньяки, которые каштуют по несколько тысяч доляров за бутыльку, и можно такие коньяк купить у звычайной бедронцы, как кажется. Ты приходишь, и они тебе кажут, вот коньяк, там 150 тысяч драмов, а 150 тысяч драмов это 500, там, больше за 500 доляров.
1: Ты коллекционер, напомню, нечто придбал себе цикавое в Армении, покольки первый раз трапил туда?
2: Ну, я набрал этих копеек, пару паперовых грошей узял с собой. Старожитные гроши, я вельми боюсь...
1: Подробок?
2: Там, Да, вельми боюся подробок. Я не разбираюсь у них, потому что у них, например, можно набыть гроши там кого-нибудь... царства там до нашей эры.
1: Урарту,
2: да. То есть, ну, урартистские монеты сапраўды можно убачить. Я бачу ось у одним таким невеличким, можно сказать, журналистским таким хабе выставленные монеты, якія были на территории Армении с самого початку и до сегодняшнего часу. И я издивлялся, например, таким речем, там, монета, которая там 2500 годов, и она вельми добро захованная. Я кажу подробку, он кажу, не, вот нашел там друг недавно, ходил с миноискателем.
1: Что туристы набывают первоважно сувениров, ну, окромя, конечно, того коньяку, про який мы уже сгадывали. Что есть отметное такое, есть в Армении?
2: Есть ляльки армянские, такие маленькие, подобные на наши белорусские ляльки, которые у нас ранее были народные, такие вельми маленькие, там 5-10 сантиметров, такие маленькие лялечки, которые кладутся для детям у ложек. Ну, такие заговорные ляльки, я не веду, как это правильно они называются. Есть всякие ляльки, которые ставятся, и они там типа 30-40 сантиметров, и они такие театрально пригожие, зробленные. Что еще набывают? Набывают разные рушники с вышивкой, что я памятаю. Набывают картины. Вот я ходил по Ереване, например, и бачу, как люди набывают картины армянских мастеров, хотя для меня это было дивным. Разные крыжи, разные там... символику разную армянскую набываются, или зараз в великой колькости, например, нагорно-карабахская символика по всей Армении.
1: У Армении амаль живе 3 миллиона человек, 95% всяких христиане, а оточение этой державы как бы амаль все мусульманское. И Турция, и Азербайджан, и Иран на поудне, и той же самой, и только Грузия на поуночи христианская краина. Напевно, авторитет католикоса всех армян, лидера армянской христианской церкви, одной из самых старожилых, достатково высокий, те отчувается это не в громадстве, те отчувается в уголе это в забудове городов, те шмат там православных храмов.
2: Но кон православных храмов это такая дивная речь, их на самом деле вельми-вельми шмат, и они трапляются проскожные, там, не ведаю, 500-700 метров разного померу в этой храмы. И для меня было удивлением, что, например, вот есть там храм армянской православной церкви, есть храм там грузинской церкви, они стоят побач, люди одни туда и туда ходят. А на конт авторитета католикоса, коли католикос Армении скажет, что треба, не веду, ну, и они все антипрививочники, это святары, и тому, коли католикос раптом скажет, что треба прививаться, то привиется вся Армения.
1: То есть антиваксерство в Армении поширенное?
2: Да, але по всему Армении стоят эти пункты, где можно привиться, как бы там нема такого особливого ажиотажа, ну, але треба зауважать, что вот европейские прививки, такие как Pfizer, они уже просто скончились в Армении. Зараз прививаются AstraZeneca'ой и прививаются, как он там, Sinopharm, другая это китайская так само прививка, ими так само прививаются в Армении.
1: А туристу с Беларуси, ци белорусу с иншей краины можно уехать без проблем в Армению, без визы?
2: Без визы ты робишь ПЦР на въезд. Раз дни, 3 дни знаходжання у Армении ты робишь еще один ПЦР, и коли ты з'їжджаєш з Армении, ты так само робишь ПЦР на выезд в іншу країну. Але коли у тебя есть прививка, то это уже вот это все платные ПЦР робить не треба.
1: Ты побывал у двух городах, у столицы Ереване, ці Ереван, хіба не так вимовляю, що больш правильно. И так само в Гюмри, городе на Ширакском плато, как бы на самой мяжі з Турцією близько, другі по величині. Город Армении. Чем характеризуются вот эти города? Ереван, столица, и Гюмри.
2: А Гюмри, и он меня удивил своей архитектурой, потому что архитектура Гюмри – это такие черного колеру будинки, потому что они побудованы с такого вулканичного туфу черного колеру. И для меня было удивлением, что вот центр весь Гюмри – это такие ці чорного кольору храми, ці черо-чорного кольору будинки жилые. А гэта першое. По-другое, Гюмри – гэта город, який ще не одолю відбудуватися після землетрусу 88-го года, коли там город був розрушений, і треть города стоять такі недобудованные пятиповерховики. Мне это нагадало там какой-нибудь город-призрак там после Чернобыльской АЭС. А еще треть города Гюмри займает российская военная база. И для меня было удивлением, что там в 6 кропках городу повсюду триколоры. И мне попереджували, что могут сдариться со мной некий эксцесс.
1: в сэнсе эксцесу, што некі на нацыянальнай глебе, калі, напрыклад, там беларус з некай сімволікай сваёй, то могуць быць некія праблемы.
2: Ну, не, у сэнсе таго, што ты, да, беларус, а это рускія, і бо нашы украінскія калегі, напрыклад, не паехалі в Гюмрі. Яны казалі, што мы не хочам быць у горадзе, дзе там паўсюдна расійскі трыкалор, а ў нас вайна Расіі з Украінай, мы, вот, прабачыць, але мы в Гюмрі не паедзем.
1: З гэта гледзячы, Рэван намнога больш бяспечнішы?
2: Да, з гэта гледзячы, Рэван, ён такі... И он таки больше туристичный. Але в Ереване как бы есть такие цікавый приклад. Ты стоишь на горе в Ереване, глядишь вперед, а перед тобой гора.
1: Арарат,
2: которая находится в Турции.
1: На территории Турции, да.
2: И тебе удивляет это такое отчувание, что, ну вот, сдается, Арарат, и он вось... Вось ён побач,
1: а ён за змежой,
2: да.
1: Хоць і армянская футбольная каманда Арарат называецца, і папулярны від каня Арарат, таксама многа іншае. Такі сапраўды стэрэатып, таму што многія людзі мяркуюць, што Арарат на тэрыторыі Арменіі, але не, ён якраз на тэрыторыі Турцыі знаходзіцца. Мы з табой людзі жанаты, але цікавасць, я мяркую, не трацім заўсёды да прыгожых жанчын, дзяўчат, хаця б так паглядзець. Мы гаварылі пра Грузію, нічога не згадалі пра вабнасць грузінскіх жанчын, дзяўчат і ў параўнанні з армянскімі.
2: Я больш люблю славянскі тып жанчын. Я не буду нічога каментаваць на гэту тэму, але мне больш падабаюцца дзяўчаты полькі, украінкі, беларускі і славянскі тып жанчын, але ну, і сярод грузінак і армянак таксама ёсць прыгожыя кабеты.
1: Зразумела. Я спадзяюся, што табе ўдасца, вернувшыся ў Грузіі, пабываць яшчэ, можа быць, неаднаразова ў Арменіі і ў той жа Турцыі, і некалі новымі ўражаннямі падзелішся з слухачамі беларускага радыё «Рацыя» пра новыя падарожжы. А на гэтым будзем развітвацца ў перадачы «Рацыя ў падарожжы». Бралі ўдзел Уладзімір Хільмановіч і Андрэй Мялешка. Вандруйце на здароўе і бывайце здаровы.
2: Да пабачэння.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: НАТО дозволило сбивать поветренные цели над краиной Балтии. Дефицит палива у России закранает около 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкует свой юбилей. Про гэта и да инши новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 9 липня 1947-го народился Митч Митчелл, соправдное имя Джон Митчелл, ангельский ударник и продюсер, наибольш вядомый как барабанщик The Jimi Hendrix Experience, займая 7-ю позицию у списе 50 лепших барабанщиков рока по версии часописа Classic Rock. The Jimi Hendrix Experience – британско-американский рок-гурт, вядомый дзякуючи гитарному гучанню, новаторским идеям и популярным песням. Центральная фигура команды – Джимми Хендрикс, яе стваральник, лидер и автор большести песень. Коллектив экспериментовал с гучанням, створивший целый напрамок у рок-музыцы, а Джимми Хендрикс вывел гитару на інший узровень. У 92-м годе The Jimi Hendrix Experience были уключены у залу славы рок-н-роллу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дебі Следж, удельница семейного гурта «Систер Следж», у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія теперь больше вядомыя по праце с гуртом «Шик» у конце 70-х годов. «Систер Следж» были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'являється «We Are Family» 79-го года.

Напрыканцы программы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. Дык вось 9 ліпеня. 1955 песня ў выкананні Біла Хейлі «Rock Around the Clock» стала першым рок-н-ролам, які заняў першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі поп-музыка часопіса «Billboard». Пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1964 хіт-парад Великобритании узначалила песня «The House of the Rising Sun» у выконании гурта «The Animals». 1969 «Beatles» почали запись песни «Maxwell Silver Hammer», якая увайшла в альбом «Abbey Road». 1972 после довольно долгого перапынку на сцену вышел Пол Маккартни. Ягоны гурт «Wings» дал свой первый концерт у французском городе Шатавийон. 1989 четверо оригинальных удельников The Monkees собрались разом в Лос-Анджелесе для концертного выступа. На наступный день квартет принял удел у церемонии заложения зорки у свой гонор на Голливудской аллее славы. 1995 у Чикаго прошел апошний концерт гурта The Grateful Dead. У жнивни помер лидер этого коллектива Джерри Гарсия. Слухаем The Grateful Dead на развитание. Тримайтесь.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

что накромсали на стене, и лечится, что это правда, нас николи не мине. Сядешь один, вокруг тебе.